Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: 7 часов в Тюмени. Ну что, салют, лучший город Земли. Итак, новый день, и мы готовы в него врываться.
1: Отличного летнего даже настроения всем, кто с нами встречает середину рабочей недели.

0: Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. На календаре 26 августа. Oh. Красивая дата. 26.08.26.
0: А 2 плюс 6 это что?
1: 8?
0: Это 8. Получается,
1: да.
0: 3 восьмерки.
1: Да.
0: А ты скажи, пожалуйста, вообще вот эта магия цифр, нумерология.
1: Я верю в это все, да.
0: Вот это ваше все, девчачье,
1: да? Да, конечно.
0: Ну и что это за 3? Что обозначает восьмерка, во-первых?
1: Ну, это бесконечность первым делом, естественно. Ну, а каждому свое, мне кажется, можно там здоровье.
0: Ну и подожди, и хорошая машина еще.
1: А, ну как бы да.
0: Если короткокрылая, я, насколько помню, это вообще сильно ценилось. Вот короткокрылая восьмерка.
1: А, восьмерка, да.
0: Да.
1: У меня, по-моему, такая была голубая, кстати. О, я сегодня в голубом, вот хорошо бы, если восьмерка у меня была. Сейчас совпали бы мы с ней.
0: Итак, что, 3 бесконечности получается, да?
1: Да, ну это деньги.
0: Деньги, бесконечные деньги.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Всем желаем.
0: Бесконечное здоровье, пускай будет, да.
1: 100%.
0: И?
1: Ну и любовь, конечно же.
0: Бесконечная любовь.
1: Да. К себе, да. К миру, к людям.
0: Вот такой, судя по цифрам, день ожидается.
1: Mm-hmm.
0: Ну а еще, ну не бесконечно, конечно, сейчас скажу. Плюс 28 градусов сегодня. Опять-таки восьмерочка mm-hmm. присутствует, да. Сегодня ожидается. Ну и официально можно сказать, наверное, да, что это последний вот такой летний день. Как бы по календарю, конечно, еще там будет несколько. Но mm-hmm. вот такой прям вот летний, как мы привыкли это mm-hmm. понимать. Вот он все, финальный. И вы знаете, я бы хотел похвалить всех тюменцев и тюменок, потому что я вчера вечером из окна своего, значит, своей квартиры наблюдал такую картину, что вся футбольная площадка полно ребятишек, короче говоря. Женщины с колясками там гуляют. В парке тоже куча народу. Все вот реально пытаются надышаться летом.
1: Да,
0: это круто, правильно?
1: Я тоже это заметила. Ты вот мониторил восточный округ, ну, а я в центре гуляла. Там такая же обстановка.
0: Ну, я уверен, что и там и Зарика, и другие районы тоже.
1: 100%, да.
0: Сегодня не сбавляем обороты и тоже максимально все вот по-летнему. Тем более, что у нас уже не будет такой возможности скоро из-за погодки.
1: Да, продолжаем в том же духе. Хватаем лето за все хвосты вообще летние, жаркие. Ну, а уже скоро у нас не будет, потому что такой возможности из-за еще одного маленького, вот именно с таким звуком неприятного момента.
0: Угу. Ну, подробности мы расскажем сразу после Мии Бойки, ее суперхита «Экспонат». Всем еще раз привет, доброе утро.
1: И класс. Классного дня!

0: Еще одно испытание ждет тюменцев в этом сезоне. Ну, казалось бы, ну сколько уже можно? Но что-то еще планируется. Итак, Яна, пожалуйста.
1: Мы уже с этим сталкивались этим летом. Ну и вот с еще одной проблемой столкнемся осенью. Комары! Вот эти вот наши любимые заполонят Тюмень осенью. В связи с экологической вот ситуацией, всеми знакомой, которая произошла в Тюмени.
0: Ну, они же, понимаете, любят же размножаться как раз-таки, когда много воды.
1: Да.
0: Вот это все. Благоприятная среда. Фу.
1: Я, кстати, только в этом году выяснила, что они откладывают свои личинки в воде.
0: Да? А до этого ты думала где?
1: Ну, где-то около воды.
0: Ну, в этом плане, знаешь, мне нравятся комары, потому что у меня есть такой страх. Я сейчас тоже, я вам его расскажу. Возможно, у вас еще один тоже одна фобия появится.
1: Так.
0: Что какие-нибудь насекомые, например, в ухо мне заползут и там отложат личинки.
1: Да, у меня тоже есть такой страх.
0: В этом плане комары безопасны, да, как бы.
1: Они только в нос, в рот залетают, и так как бы.
0: Да. Ну, слушайте, ну, правда, сколько можно вообще? Вот просто... В этом году тюменцев на прочность жестко проверяют. И как бы даже, знаете, уже кажется, как будто бы... Ну, пусть уже зима наступит, да, уже как будто вот там полегче, поспокойнее как-то все, да. Ну, морозы, ну ладно, подумаешь, ерунда, ну, потеплее там где-то оденемся, что-то.
1: Поэтому вот. Далеко не убираем вот эти вот фумигаторы.
0: Репелленты.
1: Да.
0: Репелленты.
1: Они еще, оказывается, звучит... зимой понадобятся.
0: Репелленты вообще звучит, как будто это, знаешь, совсем рэперы маленькие. Такие. Еще маленькие, они, еще, да. Они еще не рэперы, они такие еще, репеллентики пока что, да, формируются еще. Ну, в общем, что, Тюмень, готовимся еще и к нашествию комаров. Это второе уже в этом сезоне.

0: вот уже который раз они, значит, сотрудничают. Ну и, конечно же, это уже, знаешь, такая, такой сложившийся дуэт. Надеяться на что-то вот менее хитовое не приходится. Mm-hmm. Sad Girl только что мы послушали. 7 часов и 17 минут в Тюмени. И наши дальнейшие планы вот такие.
1: Примерно через минут 15 расскажем астрологический прогноз для каждого знака зодиака. Узнаем, что же советуют нам звезды в эту красивую дату.
0: Ну и еще, свежие новости обязательно тоже необходимо с утра пораньше с ними ознакомиться. Так мы и сделаем сразу после группы «Серебро» и суперхита «Смотри, но не трогай».
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 19, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 28 и ожидаются вечером осадки.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что приезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Вещанная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
8: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
9: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который...

передано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: 7.23 в Тюмени, на Красной Армии свежие новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро.
1: Всем доброе утро. В Тюмени в очередной раз перенесли сроки расширения Старого Тобольского тракта. Теперь власти планируют провести работы в 2028-2030 годах. Об этом сообщили в администрации города. Сейчас мэрия ищет источник финансирования для проекта. Документацию по расширению участка от улицы Республики до границы Тюмени в районе Антипина разработали еще в 2023 году. Необходимость реконструкции обусловлена высокой загрузкой дороги в часы пик. В Тюменской области число преступлений, связанных с кибермошенничеством, снизилось на 45%. Статистику за 7 месяцев года представили в прокуратуре региона на совместном заседании с представителями МВД. Раскрываемость таких преступлений возросла более чем на 22%. Пострадавшим удалось вернуть более 38,5 миллионов рублей. Напомню, что в Тюменской области проект «Стоп-мошенники-72.рф» помогает жителям региона защититься от злоумышленников. Там приведены способы защиты аккаунтов, схемы обмана и практические советы, как его избежать. Тюмень вошла в топ-3 городов по доле продаж новостроек со скидкой. Как сообщают аналитики сервиса «Объектив.рф», в июле почти 60% сделок с новостройками в областной столице прошли с дисконтом. По среднему размеру дисконта Тюмень заняла второе место – 9%. В целом по стране спрос на новостройки падает, и застройщики все чаще вынуждены идти на уступки покупателям. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7.27, точное, тюменское, 26 августа, среда сегодня. И вот кое-какие подробности от астрологов.
2: Овны, достичь успеха можно, но действовать нужно будет последовательно. Главное, правильно расставить приоритеты.
1: Тельцы, планы людей, с которыми вы договорились о чем-то, неожиданно изменятся, и придется искать другое решение.
2: Близнецы, не тратьте время на сомнения. Сегодня вам потребуется решительность, чтобы не упустить открывшуюся возможность.
1: Раки, будет время все как следует обдумать, учесть каждую деталь и понять, кто мог бы вам помочь.
2: Львы, представители семейства кошачьих сегодня могут быть более решительными и менее терпеливыми, чем обычно.
1: Девы, ни дома, ни на работе не возникнет серьезных разногласий. Вам легко будет поладить с окружающими.
2: Весы, постарайтесь сосредоточиться на делах и не отвлекайтесь на размышления о несправедливости мира.
1: Скорпионы, во многом благодаря подсказкам интуиции вы сегодня добьетесь успеха.
2: Стрельцы, сегодня вам захочется каких-то перемен в жизни. Не рубите с плеча, а действуйте осторожно и последовательно.
1: Козероги, нужно будет взять ответственность на себя. Не ждите, что кто-то захочет разделить ее с вами.
2: Водолеи, сегодня у вас, вероятно, необычные знакомства или начало романтических отношений.
1: Ну и рыбы, не спешите связывать себя серьезными обязательствами.

0: Минута в Тюмени. И впереди у нас страничка вдохновения и мотивации.
1: Там мы рассказываем, что случилось в этот день, какой, может быть, праздник есть. Ну и, конечно же, вдохновляем, мотивируем на позитивный настрой.
0: Ну давайте сразу же сходу я вам хочу, значит, назвать вот таких людей. Макалей Калкин, Ксения Сухинова и доктор Албан. Вот такая компания,
1: необычно,
0: которая никогда, мне кажется, вместе нигде вообще не пересекалась, отмечает сегодня дни рождения. Ну, отдельно, конечно, хотелось бы Ксению Сухинову поздравить, да? Mm-hmm. Наша гордость! Mm-hmm. Наша гордость, наша красотка! Вот, наши поздравления, наши восхищенные взгляды, все сегодня в адрес Ксении. Но есть еще кое-что интересненькое, о чем хотелось бы поговорить и чем вас, так сказать, зарядить. Поэтому оставайтесь поблизости, скоро узнаем все подробности.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 19, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 28 без осадков, а вот вечером ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: По свежим данным сервиса Яндекс.Карты, ну, вполне ожидаемо, к этому часу дороги почти свободны. 9 минут на Мельникайте от 30-летия Победы до Харьковской. Придется постоять 7 минут на 50-летие Октября от Севастопольской до Максима Горького. И 5 на Ленина от Симакова до Мариса Тереза.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
5: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, «Джили Манджаро» от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 2940. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
2: Реклама.
3: С первого взгляда – стиль, с первых километров – комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской, 11. Будь первым. Звони 521-30.
6: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Надо на него настраиваться, заряжаться, и страничка вдохновения и мотивации сделает это вообще прекраснейшим образом. Так, 26 августа, и вы знаете, очень разносторонний день. Во-первых, сегодня день равноправия женщин.
1: Равноправие женщин? Это типа между собой, что у них равноправие?
0: Ну, я так понимаю, равноправие с мужчинами.
1: А, ну, нет.
0: Ну, спокойно, спокойно, да. Это в США день равноправия женщин, только в США, да.
1: Ладно.
0: У нас все нормально, все как, да.
1: На своих местах, да.
0: Да, также сегодня день туалетной бумаги. Казалось бы, да, вот такая вещь, которая уже в нашей жизни
1: неотъемлемая,
0: да. Но когда-то это было, извините меня, вообще...
1: Новшество.
0: Открытие, да. Любопытную историю хочу вам рассказать. В 50-е годы в США, опять-таки, был тренд на цветную туалетную бумагу. И вы знаете, как подбирался
1: как?
0: Цвет? Ну, исходя из того, какой у тебя интерьер.
1: Ух
0: ты! То есть, если у тебя там, например, какой-нибудь, все там, не знаю, бежевое, да? Угу. Соответственно, рулончик должен быть, как бы, извините
1: меня. Ну, это классно! Слушай, а в какой момент перестали это делать? Почему?
0: Ну, я понял, верните тренд, да?
1: Да.
0: Типа так красивенько, чтобы было, да?
1: Да, конечно! Вот у меня стены коричневые и бумага... Ну...
0: Давай закончим на этом обсуждение, да. Также сегодня Международный день актера. И всех актеров мы, конечно же, поздравляем.
1: Да, я в детстве, в начальной школе ходила даже на одно актерское занятие. И считаю себя...
0: Тебе не обязательно, кстати, даже ходить было, потому что ты же, ну, женщина. Угу. А все женщины, они актрисы.
1: С рождения, прирожденные.
0: Но раз уж на то пошло, сколько ты сказал, одно занятие?
1: Да.
0: Извините меня, перед вами сидит, между прочим, исполнитель роли злой собаки в спектакле, не помню каком. Ну, мы где-то год репетировали, наверное.
1: А перед тобой вообще-то Снежная Королева. С двумя коронами попрошу. Одна, которая упала во время выступления.
0: Ну, давайте составим топчик любимых актеров. Ну, из наших, наверное, это Александр Петров, да?
1: Ну, мне он не очень, если честно, представляешь?
0: Хорошо.
1: Мне вот Миронов нравится, и Евгений, и Андрей.
0: А Янковский?
1: О, конечно, 100% попадание.
0: Из зарубежных, я думаю, что все согласятся. Леонардо Ди Каприо?
1: Нет, не все, опять же, я не соглашусь.
0: Мэтью МакКонахи? Да?
1: Да.
0: Ну и Джеки Чан? Тут вообще без этих...
1: Затесался.
0: Как бы, извините меня, да. И еще один интересный, вот быстренько вам расскажу. Сегодня день битвы томатов. Это знаменитая битва томатов или фестиваль «Ля Томатина».
1: Да.
0: Как будто это Лариса Гузеева придумала.
1: Да.
0: Проходит ежегодно в последний четверг августа в испанском городке Буньоль, недалеко от Валенсии. Тысячи участников устраивают масштабную баталию, бросаясь друг друга перезревшими помидорами.
1: То есть мы их тут солим, делаем там хреновину, еще что-то, закатываем там тещин язык,
0: но.
1: А они там, значит, вот кидаются.
0: Ну, я согласен, это, конечно, вообще никуда не годится.
1: Мне
0: да.
1: кажется, если бы это в России проходило, то битва кабачками была бы.
0: Вот. Ну, а кабачками, видишь, уже больнее. Как будто бы они потверже...
1: Кабачковой икрой.
0: Это нормально.
1: А это уже заморская, знаете ли.
0: В общем, вот такой день сегодня. Веселенький, как мне кажется. Вдохновляйтесь и побеждайте.

0: глаза, как будто ими он меня раздевает. Ну, просто вот такое ощущение, что персонально, понимаете, адресовано вашему непокорному слуге. Да. 7 часов и 48 минут в Тюмени. И, знаете, пару минут назад, вот я рассказывал, чем знаменательна эта дата, 26 августа. И вновь один... Значит, я скрыл от вас факт. Оказывается, сегодня также день привлечения удачи.
1: Ух ты!
0: Яна, по-любому ты знаешь какие-то ритуалы, какие-то способы, как привлечь удачу.
1: Так, ну вот недавно был медовый спас, так называется, когда девушки мазали медом подошву для привлечения себе молодого человека, там, удачи в любовных делах.
0: Ого, серьезно?
1: Да, я пробовала, не получилось
0: ничего. Ну, подожди, это было недавно, ты думаешь, что так
1: быстро?
0: Нет,
1: я в прошлом году это делала.
0: А точно подошву надо мазать?
1: Да, кстати, я читала новость, вот буквально вчера вечером она мне попалась, что спрос меда, вообще продажи выросли там на 70% благодаря вот этому ритуалу, поэтому...
0: Прикольно, ну я вообще не знал, что такое бывает.
1: У сирени пятилистник нужно найти, ну там, этот, кто он там еще, зелененький.
0: Я понял, клевер.
1: Ну да.
0: Да, да. Ну в общем, давайте поговорим сегодня про удачу и про то, как вам в чем-то... с кем-то, с чем-то в жизни повезло. Ну, это может быть что-то, конечно, глобальное, типа там что-то, может быть, кого-то вы встретили где-то, да, как-то вот, и это ваша судьба. Или, может быть, какие-то более там простые житейские штуки. В общем, говорим сегодня про то, как вам однажды в жизни повезло. 8-922-300-104-6, это наш Макс, пишите туда. И канал ВК, Радио Красная Армия, тоже welcome.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
7: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
8: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
9: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
10: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
11: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки». руки.ру. Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
12: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
13: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0570.

0: 7.55 в Тюмени. Сегодня день привлечения удачи, и мы решили поговорить о том, как вам с чем-то, с кем-то в жизни повезло. И вот какие истории, довольно трогательные, кстати говоря, прилетают к нам в мессенджер и канал ВК.
1: Так, первое, что прилетело, это когда еду с работы домой, визуализирую, что для меня точно найдется место на парковке. И почти всегда так и случается. Считаю это удачей.
0: Это удача определенно.
1: Да.
0: Особенно, если вы живете там, вот, где Пермякова, вот эти вот все узенькие там дворы, которые не рассчитаны, конечно, на настолько.
1: Да.
0: Поэтому это 100% вообще. Вы... счастливчик. Сразу две интересные, вот трогательные, как я сказал, истории. Сегодня день рождения у моего мужа. 50 лет. 30 лет назад я с ним познакомилась и думаю, мне очень повезло. Какая милота! Ой, ну мы поздравляем, конечно, юбилей, 50 лет. Расскажите, что вы ему собираетесь подарить? Вот это,
1: да.
0: Потому что, ну, как будто бы на 50 лет что-то такое должно быть, да. И еще есть похожее. Доброе утро. Мне капец как, с мужем повезло. Мы с ним всегда на одной волне, даже мысли уже друг друга читаем. Можем, не договариваясь, подумать одно и то же и сказать одновременно. Делаем все домашние дела вместе. Зимой играем в World of Warcraft, летом за грибами и так далее. Ну, душа в душу.
1: Идеально.
0: Просто. Душа в душу. Нашли своего человечка, так
1: классно.
0: Сказать. А мне вот интересно, вы за одну команду World of Warcraft играете или...
1: Мне кажется, друг против друга. Там можно снять напряжение, знаешь, вот, которое вдруг может быть там
0: с одной стороны, а может и возникнуть, понимаешь, если кто-то вдруг мид, что называется, упустил, да, ты что делаешь?
1: А ты шаришь, да?
0: Немножко разбираюсь, да. 8-922-3-0-4-6, пишите в Макс или в канал ВК, Радио Красная Армия, с кем, с чем и как вам в жизни повезло.

0: 8 часов в Тюмени. Добро пожаловать в утреннее шоу «Ред» на Красной Армии. Предлагаем начать этот день круто.
1: Развлечения, хорошее настроение, музыка и подарки. Вот такой будет состав этого часа.

0: Всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем солнечное доброе утро. 26 августа у нас за окном. Красивая дата. 26.08.26.
0: Мы уже выяснили, что если там определенное сложение применить, это три бесконечности. Бесконечные деньги, бесконечное здоровье, бесконечная любовь. Какие-то пасы руками еще нужно сделать, да?
1: Да, так. Волшебные. Все к себе. Вот так вот приманиваю.
0: Давайте, да,
1: руками.
0: Просто...
1: Да.
0: Угу.
1: Главное, ну, если вы за рулем, остановитесь. Нет, не бросайте руль. Ну и погода, конечно же, прекрасная. Вот резко только что выглянуло солнце. Плюс 19, потому что за окном. И в течение дня потеплеет еще как минимум на 10 градусов.
0: И это финальный. Все, вот такой вот солнечный... 25+ градусный день. Поэтому что? Ну, обязательно не упускайте возможность. Вот, Яна, что ты вот сегодня такого летнего планируешь сделать? Во-первых, давайте я вам расскажу. Она сегодня, как это?
1: Давайте,
0: это не платье, это такой костюм.
1: Да, костюм.
0: У
1: раздельный.
0: Нее кроп-топ. Значит, она...
1: Шаришь.
0: Понимаете, да?
1: И цвет такой голубой, летний, вся такая легкая.
0: Что-то какая-то прогулка, да, ожидается?
1: Естественно. Я прям, знаешь, у меня есть закон. Как только лето наступает, я даю себе обещание. Неважно, куда на следующий день. Я если гуляю, то гуляю. Главное — впечатление.
0: Mm-hmm. Ну, я вот, знаете, для меня вот лето — это когда... вот так разгар дня, да, и ты такой сидишь где-нибудь на летнике, ну, я имею в виду там терраса какая-нибудь, ресторан, да, ну, что-то там, что-то кушаешь, что-то пьешь, и вот так вот просто созерцаешь, вот, такой, смотришь, как город здесь, вот, люди что-то ходят, деревья зеленые, тут просто так вот находишься в таком дзене, можно сказать, да.
1: У меня...
0: Потом проезжает какая-нибудь машина обязательно, и ты немножко приходишь в себя, да.
1: Ты знаешь, Саша, у меня возле дома есть такие персонажи, которые также сидят, созерцают, никуда не спешат.
0: Ну, я же имел в виду культурно. Хотя они тоже... Бонжур, мадам! Вот эти ты говоришь, которые... Ну, что поделать, я уже вот, видимо...
1: Ну, да, такое вот мы интересное шоу. Следим только за погодой и за проезжающими машинами.
0: Сколько? 8 часов 6 минут? Уже шутка, смотрите, про алкоголь прозвучала.
1: Ну и за всеми новостями, конечно же, и первыми вам их рассказываем. Так вот, продолжается ажиотаж вокруг нашумевшего концерта.
0: Канье Уэста, конечно же, да. Подъехали очередные подробности, мы обещали, мы расскажем их обязательно сразу после Ольги Серябкиной и Димы Уриха. 8-901, еще раз всем привет!
1: Добрый

0: 8-901 только что в утреннем шоу Red. 8 часов и 9 минут в смене. Яна, кстати, у тебя были такие случаи, когда ты, ну, то есть диктуешь номер телефона парню, да, и говоришь, а последнюю цифру угадаешь, если это судьба.
1: Да, я все так говорила, даже цифры, не только последнюю.
0: Так, ну давайте к Канье Уэсту. Канье Уэсту.
1: А ему бы я полностью номер назвала.
0: Конечно, конечно. Но что там происходит сейчас? Значит, ситуация следующая. То, значит, все подтверждено. Канье Уэст приедет в Санкт-Петербург. Потом что-то не договорились там со стадионом, с ареной. Потом, значит, нет, все равно мы продолжаем подготовку.
1: Но уже появились... в другом городе.
0: Короче, да.
1: В Москве там где-то как-то.
0: Ага.
1: Ну, что, собственно, мы вчера, кстати, обсуждали о том, что, может быть, у нас где-то он мог бы выступить, предложить.
0: Но, да, но мы не нашли более подходящего места, потому что там же нужна такая вот круглая штука, на
1: как
0: которой он выступает.
1: Планета, типа.
0: Поэтому предложили только мою голову.
1: Тоже гладкую, ровную, классно.
0: Да.
1: Ну, вот и нас, видимо, услышали другие люди. И в Нижегородской области глава города Городец пригласил Канье Уэста выступить у них.
0: Молодец.
1: Да.
0: Городец? Молодец. Да. Вообще, красавец.
1: А все потому, что у них как раз-таки есть такая инсталляция. Вот, судя по картинке, как раз-таки очень подходящая для выступления Канье Уэста. Не такая большая и масштабная, да, на фоне там деревянных старинных построек, но все же, он же в Россию приезжает.
0: Ну, аутентично. Да. Даже, знаете, это даже лучше, когда декорации не как у всех,
1: да,
0: а какой-то колорит, что-то, да, какой-то. Ну, там тоже, я правильно понимаю, что вот так вот полукруг планеты, да?
1: Да, да, да, да. И прям очень уверенно заявил глава города, что места хватит всем. Приезжай, Канье Уэст, к нам.
0: Ну, вообще, глава города, Городец, просто красавчик вообще.
1: Mm-hmm,
0: хайпанул,
1: согласна,
0: максимально, да?
1: Да?
0: Попал, так сказать, в инфополе. А ему что? Ему же надо налаживать, значит, Нижегородскую область. Это туристический,
1: опять
0: наверняка,
1: же
0: регион, да?
1: Да.
0: И поэтому вот, молодец, решает проблему города, привлекает, значит, иностранных звезд. Я считаю, что это вообще отличный градоначальник.
1: Да, берем пример.
0: Вряд ли, конечно, вряд ли, конечно, он туда приедет, но тем не менее Городец теперь уже, знаете, в нашей голове. Кто его знает, как будет, да.

0: Янгерам Whisper. 8:18 в Тюмени. Ну и такое прикольное игривое настроение создает этот трек. Яна даже, знаете, внезапно решила накрасить глаза себе только что.
1: Да, чтобы накрасить себе вот этот трек, да.
0: Ну я вам могу сказать, что, кстати, у нее вот эти вот базовые женские настройки, когда красишь глаза, открывается рот почему-то. Не знаю почему.
1: Кожа натягивается, и рот уже открывается.
0: Ну, в общем, видите, мы тут уже как-то прихорашиваемся.
1: Да, к этому дню прекрасному летнему, солнечному и очень теплому, кстати, даже.
0: Возможно, Яна, ты собираешься куда-то сходить, да, какое-то культурное мероприятие, да, сегодня планируется?
1: Сразу же после работы начну себе организовывать все культурные мероприятия, которые есть вообще.
0: Мы тоже хотим, чтобы вы посетили какое-то культурное мероприятие, например, сходили в кино, и будет такая возможность у вас выиграть пару билетов в кинотеатр Atmos Cinema. Mm-hmm. Уже скоро расскажем, что нужно для этого сделать.
1: Да, ну а через минут 15 примерно расскажем звездный астропрогноз. Узнаем, что же советуют нам звезды на эту среду.
0: Кроме того, свежие новости не пропустите. Сразу после Тимы Белорусских и его атмосферной концептуальной истории мысли. Услышим ее уже через 3 минутки.
2: Реклама.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗ, ПСФ, ЗОЧИ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тройная выгода. ВЕН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: 28, точнее, 25 уже в Тюмени. И с первой новости на Красной Армии готов рассказать Николай Антонов. Доброе утро.
1: Всем доброе утро. В Тюмени в очередной раз перенесли сроки расширения Старого Тобольского тракта. Теперь власти планируют провести работы в 2028-2030 годах. Об этом сообщили в администрации города. Сейчас мэрия ищет источник финансирования для проекта. Документацию по расширению участка от улицы Республики до границы Тюмени в районе Антипина разработали еще в 2023 году. Необходимость реконструкции обусловлена высокой загрузкой дороги в часы пик. В Тюменской области число преступлений, связанных с кибермошенничеством, снизилось на 45%. Статистику за 7 месяцев года представили в прокуратуре региона на совместном заседании с представителями МВД. Раскрываемость таких преступлений возросла более чем на 22%. Пострадавшим удалось вернуть более 38,5 миллионов рублей. Напомню, что в Тюменской области проект «Стоп-мошенники-72.рф» помогает жителям региона защититься от злоумышленников. Там приведены способы защиты аккаунтов, схемы обмана и практические советы, как его избежать. Тюмень вошла в топ-3 городов по доле продаж новостроек со скидкой. Как сообщают аналитики сервиса «Объектив.рф», в июле почти 60% сделок с

новостройками в областной столице прошли с дисконтом. По среднему размеру дисконта Тюмень заняла второе место – 9%. В целом по стране спрос на новостройки падает, и застройщики все чаще вынуждены идти на уступки покупателям. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Точно, Тюменская, 8 часов и 29 минут. Сегодня 26 августа, среда, и давайте узнаем астрологические подробности.
2: Овны, достичь успеха можно, но действовать нужно будет последовательно. Главное, правильно расставить приоритеты.
1: Тельцы, планы людей, с которыми вы договорились о чем-то, неожиданно изменятся, придется искать другое решение.
2: Близнецы, не тратьте время на сомнения. Сегодня вам потребуется решительность, чтобы не упустить открывшуюся возможность.
1: Раки, будет время как следует все обдумать, учесть каждую деталь и понять, кто бы мог вам помочь.
2: Представители семейства кошачьих, львы сегодня могут быть более решительными и менее терпеливыми, чем обычно.
1: Девы, ни дома, ни на работе не возникнет серьезных разногласий. Вам легко будет поладить с окружающими.
2: Весы, постарайтесь сосредоточиться на делах и не отвлекайтесь на размышления о несправедливости мира.
1: Скорпионы, во многом благодаря подсказкам интуиции вы сегодня добьетесь успеха.
2: Стрельцы, если вам хочется каких-то перемен в жизни, не рубите с плеча, а действуйте осторожно и последовательно.
1: Козероги, нужно будет взять ответственность на себя. Не ждите, что кто-то захочет разделить ее с вами.
2: Водолеи, сегодня у вас вероятны необычные знакомства или начало романтических отношений.
1: Ну и рыбы, не спешите связывать себя какими-то серьезными обязательствами.

0: B. Прямо сейчас здесь у нас в утреннем шоу Red. 8 часов и 33 минуты в Тюмени. Ну и минут примерно, 10 назад, 15, мы обещали подарить пригласительные в кинотеатр Atmos Cinema. Давайте же, Яна, выполним наше обещание. Давайте.
1: Продолжаем паучью тему по фильму «Человек-паук», естественно. Кстати, вот вчера гуляла с подружкой, часа два, наверное, подошла к машине и смотрю, а у меня на крыше кто? Машина.
0: Человек-паук?
1: Ну, почти. Просто паучок.
0: А, просто паук.
1: Да, они настолько заполонили, что даже сами пауки такие, мы в теме, мы в тренде сейчас. Ну и чтобы получить подарок, мы зададим вопрос сейчас, а в частности я. На него нужно правильно ответить. Вопрос звучит так. Сколько фильмов «Человека-паука» существует на сегодняшний день?
0: Мы берем в расчет только сольные художественные фильмы. Где он там эпизодически появлялся, это нас не интересует.
1: Угу. Поэтому отправляйте цифру от 1 до 9 и, ну, собственно, угадывайте, сколько же фильмов.
0: Одного счастливчика выберем, кто ответит правильно, и подарим вот два пригласа в Atmos Cinema. 8-922-300-1046. Пишите в Макс. Удачи!
2: Пробки на дорогах.
0: К этому часу улицы Тюмени загружены на 3 балла. Об этом сообщает сервис Яндекс.Карты. 30 минут, ничего себе! На Федюнинского от Карнацевича до Чирижского тракта придется постоять. Ну и 10 минут на Мельникате от 30-летия Победы до Харьковской.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.

0: тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-30.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: «Чанган» объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой «Чанган» с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас «Чанган».
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-сес 75+, 2024 модельного года. Не
8: оферта. Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно». Букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.
9: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: отправлять вас как всю неделю в кинотеатр Atmos Cinema, потому что много достойных фильмов там выходит сейчас. Ну и Олег, вот кто смог правильно ответить на наш вопрос про Человека-паука. Олег, доброе утро.
1: Привет.
2: Да, доброе утро.
0: Неплохо довольно-таки лето прошло у Олега. Он побывал, значит, проехал 2700 километров по России на автомобиле.
1: Ух ты! Ну, что-то такое, да, она очень даже богата.
0: Она очень богата. Сколько денег ты потратил на бензин?
2: Где-то порядка 30.
0: Порядка 30 тысяч.
1: Да. Пол зарплаты, нормально.
0: Нормально, да. Еще же надо было что-то делать, там как-то куда-то ходить, экскурсии какие-то. Олег побывал в Казани и побывал в Питере. И знаете, хорошо, что ты, Олег, выбрал такие города, потому что после стольких часов за рулем, наверное, хотелось как-то походить, да?
1: Да.
0: А что в Питере, что в Казани, есть что посмотреть, поэтому, да. Как впечатление у тебя от поездки?
2: Я вернулся.
0: Что-что?
2: Наверное, бы остался там.
0: Серьезно? Настолько понравилось?
1: Ух ты.
2: Да.
0: Ну, это тебе, видимо, с погодой в Питере повезло, потому что, когда не повезло, там вообще не хочется долго проводить время. Ну, давайте ближе к игре переходить. Напомним, какое было задание.
1: Сколько фильмов «Человека-паука» существует на сегодняшний день? И варианты ответа нужно было написать от 1 до 9. И твой ответ?
2: 9.
0: 9. Это абсолютно верно, действительно. Давайте вспоминать. Трилогия Сэма Рэйми, где Тоби Магуайр, Человек-паук. Потом была дилогия с Эндрю Гарфилдом. И вот сейчас 4 фильма, как это называется, четверология. Уже с Томом Холландом. Ну что, Олег, мы тебя поздравляем. Вручаем тебе приглашение в Atmos Cinema. Желаем тебе отличного, классного завершения лета. Счастливо!
1: Пока!
0: Пока!

0: звучавшая, и мы сегодня решили поговорить про то, как вам в жизни повезло с чем-то, с кем-то, потому что сегодня, оказывается, день привлечения удачи. И я думаю, Яна, ты согласишься, как и многие вообще из нас, что нам всем повезло, конечно же, с диджеем Смэшем.
1: Безусловно.
0: Столько много вообще хитов таких классных, народных прям, которые вот, ну, стали... Ну, это уже даже не его песни, это уже наши все песни.
1: Родные, да. Уже, как будто вместе с ним создавали.
0: Ну, и вы знаете, я тоже в свое время был диджеем, как мне кажется, достаточно неплохим. Но не все, конечно, так. Некоторые пьяные люди на танцполе всегда просили поставить что-нибудь нормальное.
1: Само собой.
0: Или что-нибудь русское. Вот. Но вот именно в моей диджейской карьере я считаю, что мне повезло. Хочу вам рассказать историю. Значит, тогда еще диджеи играли не на флешках, а на дисках. То есть и у диджея должна быть большая какая-то коллекция, сумка специальная такая, в которой хранятся диски. И, в общем, есть такой бренд UDG, специальный вот диджейский. Значит, и я сидел у них на сайте, выбрал себе сумку вот эту вот прям, положил себе в корзину, закинул, и денег у меня, конечно же, не было. Вот, я просто ее оставил там, и все. И я не знаю, как так получилось, но я не оплачивал. Но через какое-то время мне приходит, значит, уведомление, что мне пришла посылка.
1: Ух ты.
0: Я прихожу, забираю ее, и там вот эта сумка UDG. Как так вышло, я не знаю. Ого. Но я не отдал за нее вообще ни рубля. И вы знаете, она уже не актуальна, но я до сих пор ее храню, потому что...
1: Это магия вне Хогвартса, я считаю.
0: 0 рублей, представляете? Поэтому я понимаю, на что вы надеетесь, когда, знаете, в Wildberries корзину вот эту скидываете, все в корзину, как будто она самая ошибка произойдет.
1: Вдруг, да.
0: Расскажите, как вам с чем-то, с кем-то, в чем-то повезло. 8-922-300-1046, пишите в Макс и в канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 20, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 28 без осадков, а вот вечером ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
6: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
5: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
12: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: 8.56 в Тюмени. День привлечения удачи сегодня. Решили поинтересоваться, а с кем, с чем, в чем когда-то вам в жизни повезло. И вот какие истории мы получаем.
1: Вчера на Озон пришло 1000 бонусов и потратила вчера же, чтобы не сгорели. И также недавно на карту лояльности «Руки вверх» бара пришло 10 тысяч рублей. Тоже нужно успеть воспользоваться.
0: У кого-то намечаются очень неплохие выходные, да. По-моему, да. Нормально, хорошо. Ну, акции – это действительно иногда бывают суперудачно.
1: Полезно.
0: Вот, кстати, про покупки тоже есть. Выбираю, значит, вчера зимнюю резину, пишет нам один из слушателей, новую. И уже смирился с тем, что придется вываливать 80к за комплект. Уже в корзину скинул, уже почти нажимаю кнопку «Оплатить», и тут друг отвечает и рекомендует один магазин, в котором эта же резина на 10к дешевле. Считаю, повезло.
1: Очень даже. Ну. И актуально, и повезло прям в нужное время.
0: И смотрите, те же самые 10 тысяч. А?
1: Да.
0: Как-то вот вообще...
1: Закономерно.
0: Ну, десяточка прям вообще нормальная, я считаю. Угу. Хорошая скидка. Так, но вы знаете, это все, конечно, хорошо, здорово, но есть сообщение.
1: Так.
0: Ну, я считаю, что это написала нам ведьма.
1: Угу.
0: Смотрите. Одно из многого, в чем мне повезло, это оставаться в стабильном весе 57 килограмм многие годы. При возможности есть, что хочу и когда хочу, чем вызываю дикую зависть окружающих теток.
1: Пам-пам.
0: Ну, это вот, как ты говоришь, магия вне Хогвартса, 100%. Ну, знаете, может
1: идеально.
0: Быть, дикую зависть окружающих теток, но и дикий восторг окружающих дядек!
1: Что тоже немаловажно.
0: Да, 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Пишите в Макс или в канал ВК «Радио Красная Армия», как вам с чем-то, с кем-то, в чем-то повезло.

0: 9 часов в Тюмени. Конечно, как всегда, утреннее шоу «Ред» на Красной Армии к твоим услугам. Готовы вас разбуждать.
1: Солнечная середина недели в компании лучшей музыки. Хороших новостей и отличного настроения вместе с нами.

0: Привет, здравствуйте. Саша Самойлов, так зовут меня.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Доброе солнечное утро. На календаре 26 августа. Еще раз я буду говорить сегодня об этом, наверное, весь день. Красивая дата. Вдруг кто не слышал. 26.08.26.
0: Если, значит, двойки с шестерками сложить, мы отмечали, это три восьмерки.
1: Да.
0: Три восьмерки, которые мы определили для вас, это бесконечная любовь, бесконечные деньги и бесконечное... Что там?
1: Здоровье.
0: Здоровье.
1: А если вдруг еще у вас на машине три восьмерки, то у вас сегодня вообще просто...
0: Вы богатый
1: супер
0: человек.
1: Суперудачный день. А, ну и да.
0: Вы потратились свое время, да. Хотя рассказывайте всем, что мне просто повезло. Да-да-да, знаем мы. Примерно столько же, кстати, три восьмерки тысяч рублей, наверное, нужно заплатить за такие номера. Но цифры, это, конечно, хорошо, здорово, но у нас сегодня фактически завершающий летний день. Потом уже будет вообще совсем не то. Пасмурно и прохладно. Вот, поэтому максимально мы вот в это окно высовываемся и кайфуем по-летнему.
1: Да, призываем наслаждаться летом, но пока еще только начало рабочего дня. Нужно немного все-таки поработать, чтобы потом заслуженно отдохнуть. Ну а вот по одному исследованию, кстати, выяснилось, по какому вашему желанию можно понять, что вы не такой уж и хороший работник.
0: По желанию не работать, я думаю, да. Точно можно понять. Ну что ж, интересная статистика подъехала, и будем с ней разбираться сразу после итальянцев Мерка и Кремонта. Их классная летняя история «Партенопе». Или как они сами говорят, па-па-па-па-па-партенопе. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: 9 минут. И, пожалуйста, кто там плохо работает, а?
1: Ну, те, кто вообще не приходят на работу, как минимум тоже.
0: Ну, это и, понятно.
1: Да. Ну и аналитики одной компании, значит, выяснили, что россияне, которые скидывают мемы в рабочий чат, работают хуже всех.
0: Вот это так. Еще почему?
1: Потому что показывают снижение эффективности целых на даже 27% относительно других коллег.
0: Они много времени тратят просто, чтобы подобрать мем какой-то подходящий.
1: Ну да, то есть это желание возникает из-за того, что сотрудник начинает отставать по задачам, ну и теряет фокус, то есть что-то другое привлекает его внимание.
0: Переключаются вот на такие штуки. Mm-hmm. Ну, слушай, ну как будто звучит достаточно логично, но мне кажется, что нельзя недооценивать вот этот вайб, вот это ментальное,
1: да,
0: состояние.
1: Согласна.
0: Да, потому что иногда в чатах бывает достаточно жарко, да, что-то mm-hmm. обсуждается, и хороший мем может как бы разрядить вообще обстановку.
1: Да, чтобы вообще появилось желание работать снова.
0: А ты вообще как часто отправляешь в рабочие чаты?
1: Не часто, в основном в личке какие-нибудь, потому что...
0: Ну, видишь, ты пока еще, типа, новенькая. Вот. Ну, я, честно говоря, иногда бывает, конечно... Нет-нет, да и да, mm-hmm. я что-нибудь отправлю. Но если вы думаете, кто-то думает, что я плохо работаю, пусть кинет в меня мем какой-нибудь смешной.
1: 8-922-300-104-6.
0: Да, ну, в общем, с этим, конечно, тоже не стоит перебарщивать, наверное, да?
1: Да.
0: Но в целом, хорошая шутка всегда позитивно влияет на...
1: Если она к месту.
0: Настроение в команде, да. Ну, или просто котиков можете скидывать, это тоже всегда хорошо влияет.

0: что мы вообще-то настоящие, не понарошечные какие-нибудь.
1: Не искусственный интеллект, да.
0: Да-да-да. Настоящая, так называется, эта история. 9 часов и 19 минут в Тюмени. Ну и по-настоящему круто мы продолжим это утро.
1: И примерно через минут 15 начинаем обратный отсчет, расскажем астрологический прогноз для каждого знака зодиака. Узнаем, что же советуют нам звезды на эту красивейшую дату.
0: Кроме того, держим вас в курсе всех главных новостей Тюмени. Свежий выпуск не пропустите сразу после Баура и электронного шедевра Calling Out For You. Уже скоро!
2: Реклама.
3: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521 300.

0: на 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал Векспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
1: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 9.25, точно тюменская, на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро. Пожалуйста, прошу.
1: Доброе утро всем. Итак, Тюменская область досрочно достигла и перевыполнила показатели инициативы региональной дороги нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодня 86% дорог Тюменской агломерации соответствуют нормативам. При этом федеральный план требовал выйти на 85% лишь к 2030 году. Об этом рассказал замначальника главного управления строительства региона Александр Исаков. По его словам, теперь перед дорожниками стоит новая задача – удерживать достигнутый уровень, своевременно проводя ремонты в соответствии с межремонтными сроками. 1 сентября 53 компании в Тюменской области проведут сокращение сотрудников. Поэтапно уволить планируют 154 человека. Об этом РБК Тюмень сообщила директор регионального департамента труда и занятости населения Вероника Ефремова. Среди основных причин массовых сокращений глава ведомства назвала снижение объемов производства, изменение оргструктур, падение спроса на продукцию и другие факторы. Сокращения затронут преимущественно три сферы: розничную торговлю, больничные организации.

организации и почтовую связь. В Тюмени на городском маршруте номер 4 пройдет полное обновление автопарка. Компания «Тюмень Автотранс» закупила партию из 10 новых автобусов марки «ПАЗ». Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Максим Афанасьев. Новые машины относятся к среднему классу и оснащены удобной низкой площадкой в задней части салона. Они рассчитаны на одновременную перевозку до 52 человек, включая специальное место для людей с ограниченными возможностями передвижения. Транспорт соответствует экологическому стандарту «Евро-5». На этом это все новости к данному утру. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:30 в Тюмени, 26 августа, среда. И астрологи подготовили подробные рекомендационы для нас, пожалуйста.
2: Овны, достичь успеха можно, но действовать нужно будет последовательно. Главное, правильно расставить приоритеты.
1: Тельцы, планы людей, с которыми вы договорились о чем-то, неожиданно изменятся. Придется искать другое решение.
2: Близнецы, не тратьте время на сомнения. Сегодня вам потребуется решительность, чтобы не упустить открывшуюся возможность.
1: Раки, будет время все как следует обдумать, учесть каждую деталь и понять, кто бы мог вам помочь.
2: Представители семейства кошачьих, львы сегодня могут быть более решительными и менее терпеливыми, чем обычно.
1: Девы, ни дома, ни на работе не возникнет серьезных разногласий. Вам легко будет поладить с окружающими.
2: Весы, постарайтесь сосредоточиться на делах и не отвлекайтесь на размышления о несправедливости мира.
1: Скорпионы, во многом благодаря подсказкам интуиции сегодня вы добьетесь успеха.
2: Стрельцы, если вам хочется каких-то перемен в жизни, не рубите с плеча, а действуйте осторожно и последовательно.
1: Козероги, нужно будет взять ответственность на себя и не ждите, что кто-то захочет разделить ее с вами.
2: Водолеи, сегодня у вас, вероятно, необычные знакомства или начало романтических отношений.
1: И рыбы, не спешите связывать себя какими-то серьезными обязательствами.

0: утро здесь, на Красной Армии. Это The Second Voice, Let Me Be. Немножко даже такой, ну, сейчас сразу скажу, в хорошем смысле этого слова, шаманский трек. Не шамана, да, вот, да, а шаманский, вот, который...
1: С бубнами, вот бубнами, вот эти, с перьями.
0: Да, всякие штуки. Надеемся, что этот танец принесет нам удачу. И, кстати говоря, представляете себе, сегодня, оказывается, отмечается День привлечения удачи. Я недавно, вот весной, получается, где-то в мае, очень сильно удивился, когда... Ну, не спрашивайте, это было в районе 9 часов вечера, не спрашивайте, из какого магазина я возвращался.
1: Так.
0: Вот, и каково же было мое удивление, когда я услышал: «Халява, приди!» Вот так вот. Представляете?
1: Так еще делают.
0: Я тоже очень сильно удивился. Оказывается,
1: студенты,
0: зумеры не такое уж и пропащее поколение.
1: Ну, да.
0: Все-таки что-то в них осталось еще, да?
1: Все средства используют, которые возможно. Да, ну вот ты возвращался из магазина, а я, наоборот, шла в магазин тут на днях и нашла 1000 рублей на тротуаре.
0: Это супер,
1: конечно.
0: Я
1: считаю, нужно эту историю прям рассказывать. И вот сегодня тоже как раз день удачи, она очень актуально подходит.
0: Ну и нам интересно, случалась ли с вами какая-нибудь удача? Наверняка случалась. Вот нужно вспомнить такую историю и рассказать нам, похвастаться, с кем, с чем вам повезло в жизни. Может быть, в целом в жизни, может быть, и что-то из недавнего получится вспомнить. 8-9-2-2-3-0-104-6. Пишите в Макс и канал ВК «Радио Красная Армия». Там тоже сообщения принимаются.
2: Пробки на дорогах.
0: Ну, довольно удачная ситуация на тюменских улицах. 3 балла всего лишь затруднения. 14 минут на 50-летие октября. Далее Осипенко от торгового центра «Половик» до Немцова придется постоять. Около 12 на холодильной от Котовского до Республики. И примерно 10 на Мельникайте от 30-летия Победы до улицы Харьковской.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
4: Внимание!

0: тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Завещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 9 часов 41 минута в Тюмени. Мы выяснили, что сегодня, оказывается, отмечается День привлечения удачи, и решили поинтересоваться, а с чем, с кем вам однажды в жизни повезло. Ну, не однажды, а вообще в целом в жизни повезло. Итак, вот ваша история.
1: И вот в этом сообщении, мне кажется, прям такая двойная удача. Сейчас расскажу, почему. Сообщение такое. Моей сестре очень повезло в этот день. Эта ситуация произошла ровно 5 лет назад. Сестра была на последнем месяце беременности, и врачи сказали, что примерно через 2 недели родишь. Но не тут-то было. Племянница решила так долго не ждать. В итоге у сестры начались схватки, и она родила замечательную дочку. Теперь в этот день отмечается двойной праздник. Отмечает собственный день рождения и отмечает день рождения дочки Василисы.
0: Как я понимаю, это сегодня, да?
1: Да. Все,
0: поэтому, конечно,
1: наши
0: поздравления улетают, конечно, да, и маме, и доченьке. И поддержка улетает, конечно же, папе, потому что вы представляете себе, да, в один день у тебя день рождения и у жены любименькой, да, и у доченьки любименькой.
1: Но зато... Раз, отстрелялся, и все, весь год ходишь свободно.
0: Сразу 200-300 тысяч, как бы все, и...
1: Нормально.
0: С одной стороны, да. Еще одно сообщение, давайте я почитаю. Мне повезло, года 3 назад я дозвонился на Красную Армию и выиграл Яндекс-станцию.
1: Ух ты!
0: Ну, бывает такое, конечно, бывает. Я вам расскажу, что, ну так, по секрету, что уже, в общем, в ближайшее время тоже планируется раздача очень крутых подарков.
1: Даже я не знала.
0: В том числе в нашей программе, да. Поэтому мы вам рекомендуем внимательно следить за нами везде, подписаться и ничего не пропустить. Ну и, в общем-то, почему бы сегодня тоже удача не была бы вместе с вами, да? Поэтому мы вам желаем, чтобы день сложился хорошо, замечательно и, что называется, на удачу парочку отличных треков. У нас на подходе Шон Пол, Got to Love You, ну а еще раньше градусы на ресницах.

0: года выпуска. Вау, прям.
1: Ну,
0: вот.
1: Уже такой серьезный, состоявшийся бриллиант. Совершеннолетний почти что.
0: Да. В общем-то, я почему решил об этом поговорить? Дело в том, что вот такая музычка, да, которая там была популярна несколько лет назад, в Тюмени, в общем, на этих выходных пройдет вечеринка, нашумевшая вечеринка «Где мой 2008» от наших больших друзей клубного бренда «Discotech». Они вообще катаются по всей России.
1: Да.
0: И в Москве там, и в Питере.
1: Собирают
0: вот,
1: прям толпы народу.
0: Представьте, они вот возвращаются, да, в родную Тюмень. И, ну, что-то мне подсказывает, да, что нашу публику они прям вот, ну, прям хорошенечко так хотят, вот, да. Поэтому мы что, мы приглашаем?
1: Да, мы приглашаем во ВКонтакте, там наша афиша. Можете себе что-то подобрать из событий, выбрать, ну и запланировать, и, конечно же, посетить.
0: Да, обязательно, вот буквально в ближайшее самое время все там появится, и вы сможете себе классное развлечение подобрать.
2: Реклама. И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
4: А другие?
5: А другие ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
7: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
8: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
9: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
8: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
12: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
14: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: вам утреннее шоу Red сегодня. Ну и действительно, сегодня, наверное, вряд ли захочется как-то уходить с улицы домой, потому что, ну, финальное летнее тепло. У нас сегодня...
1: Вообще прекрасная погода за окном сейчас,
2: да. Честно говоря, насколько я знаю, наоборот, захочется домой вечером пойти, потому что там же дождь на вечер прогнозируют.
1: Ну, небольшой, вот. Он так освежит.
0: По-моему, он до 7 что-то грибной. Вечера.
2: Да?
0: Что-то такое, да. Антон Колев далее присоединяется в этот день и готов вас сопровождать классными шутками, классными музыками. Вот. А мы все пошли отдыхать, но мы вернемся завтра и...
1: Раскачаем этот день!
2: Пока, ребят. Тебе не 10 утра. Так, подписываюсь под каждым словом, сказанным Сашей. Все, здесь у нас будет и музыка, и приколы, и новости, и что-нибудь интересное вас в обязательном порядке здесь ждет. Оставайтесь далее с Красной Армией.

Лирик на Красной Армии только что, трек, который называется «Кассеты», 10 часов и 8 минут, и я вот только сейчас осознал, буквально вот мгновение назад, что слово «кассеты» само по себе создает какое-то ощущение ламповости, а вот этой вот ламповости, как правило, в конце лета особо-то и не хватает, потому что какие-то не самые приятные эмоции навевают, когда заканчивается самый прекрасный период года. Но вот знаете, я, например, по своему собственному опыту научился или учусь еще, конечно, в процессе принимать любой из сезонов с благодарностью и с тем, что, ну, каждый сезон прекрасен по-своему. Поэтому вот всю вот эту вот какую-то меланхоличную историю убираю куда-нибудь в сторону и с готовностью встречать осень. Продолжаю жить дальше. 10 часов и 9 минут Тюмени. Всем еще раз большой привет. Здравствуйте, Антон Колев здесь. Меня зовут именно таким образом. Я ближайшие 4 часа проведу вместе с вами. Ну и, конечно же, в компании любимых хитов. Что касается хитов, то на подходе группа BTS. Послушаем Swim. До этого вспомним LJ и Ruiz Treffy. Очень крутой хит Сэна Родетка. Ну а сейчас Cat's Eye Animal. Всем еще раз большущий привет и отличного дня.

0: 18 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Завещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 23 градуса. На улице облачно с прояснениями. Днем плюс 27 и будет пасмурная погода. Вечером плюс 22 градуса, и нам прогнозируют небольшой дождь.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии мод «Индоклаб». И другие хиты Красной Армии ожидают тебя через полторы минуты. Дождись.
3: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Gucci, Montblanc, Lacoste, Richemont, Charmot и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

такое штуковинкой на Красной Армии, диджей Зерп и 24K Golden. Fast Friends называется песня, но и тут, судя по названию, не тяжело догадаться, да, что речь тут далеко не о каких-то долгих, красивых, ярких отношениях, а тут скорее о чем-то таком быстром, стремительном, даже, может быть, мимолетных каких-то связях и желании просто оторваться без лишних обязательств, что называется. 10.42 в Тюмени, впереди далее много музыки, на подходе группа «Серебро», но перед этим давайте-ка послушаем хит от Blink-182 «All the Small Things». Ловите.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха в Тюмени к этому часу до плюс 24 градусов. На улице облачно с прояснениями. Днем сегодня плюс 28, пасмурно. Вечером небольшой дождь, плюс 22.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Оливер Хелденс, Крайдер и Ян Фанкс, A-E-I-O-U. Слушаем через полторы минуты.
0: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 75 00 00.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
1: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 11 часов. Потихонечку набираем разбег, набираем обороты. Рабочий день начался, но и мы здесь на Красной Армии сделаем все для того, чтобы поддержать ту обстановку. Впереди нас с вами ожидает Эйв, послушаем хит «Meet Me in the Dark», но начнем час с Джонсом Блю.

Их на Красной Армии только что. Meet Me in the Dark. Хит, услышанный нами. Буквально вот-вот, только что, с минуты на минуту. 11 часов и 8 минут уже в Тюмени. Слушайте, такое ощущение у меня сегодня возникает, что как будто бы лето нам вот так вот, знаете, очень амплитудно, красиво машет нам рукой и говорит: «Все, до свидания, тюменцы, я собираюсь на покой, я собираюсь уходить». Ну вот посмотрите, я с утра слежу за прогнозом погоды, до плюс 28 нас сегодня с вами ожидает, до плюс 28. Пик температуры примерно на 16-17 часов будет, так что как раз таки, если что, после работы можно будет устроить себе какую-нибудь прогулку, выбраться куда-нибудь в парк, погулять, приятно провести время в компании с самим собой, либо с каким-нибудь приятным вам человеком. Планируйте, планируйте. Ну а до того момента, пока мы к этому приступим, у нас здесь, конечно же, будет продолжать звучать музыка. И не только. Впереди Fast Boy Music Sounds. До этого Богдан Медведев, Broken Heart. Ну а сейчас послушаем кое-что от Юлианы Карауловой. Неорбитный называется трек, который услышим с вами далее.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее Каги, Макс Макнаун, Take Me Back. Ну и еще парочка музыкальных сюрпризов ожидает всех тех, кто с нами. Никуда не уходите.
2: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр «М+». Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
7: Медицинский центр «М+».
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Привет, я Дамира Минджасарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Ожидание обещает быть недлительным. Через 2 минуты продолжим слушать музыку.
1: Реклама.
2: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
3: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
4: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
5: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Квест перед 1 сентября. Как успеть все купить и ничего не забыть? Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно». Букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
7: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

На Красной Армии прямо сейчас звонкий трек, который называется «Невероятно». И это то самое подходящее слово для того, чтобы описать, как начинается утро здесь, на Красной Армии. Потому что с 7 часов утра тебя здесь ждут Саша Самылов и Яна Кушнир. И утреннее шоу «Ред», которые помогут тебе легко, с позитивом и с хорошим настроением начать каждый новый будний день. Так что не пропустите, побудем с 7 до 10. Ну а пока же не рекомендую пропускать в ближайшем будущем программу «Плюс Вайв», в которой тебя ждет возможность получить в подарок сертификат на 3000 рублей «Максимилианс» и также билеты в кино. С 12 часов стартуем, до тех пор будем продолжать слушать музыку. На подходе Миша, Марвин и Ханна, «Французский поцелуй», но перед этим Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар».

0: реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Всем большущий привет! Плюс вайб продолжается. Мы плавно завершаем лето и завершаем его тем, что будем разыгрывать на этой неделе сертификаты ресторан «Максимилианс», а также билеты в кино. Не пропусти.
0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
3: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейд-ин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
1: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Ступай! vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 3 минуты. Всем большущий привет и здравствуйте. Это Красная Армия, это программа Плюс Вайб. Мы начинаем. Меня Антон Колев зовут. Здравствуйте. В этом части с вами продолжим, во-первых, наслаждаться музыкой. Во-вторых, здесь еще и будут подарки. Подарки целых 2 штуки. Подарю кому-то из наших слушателей билеты в кино. Сделаю это чуть позднее. Задам киновопрос, ответив на который, можно будет эти самые билеты в кино и получить. До этого нас с вами ожидает еще и кое-какие интересные локальные новости. Расскажу все ближе к середине часа. Ну и сам в ближайшем будущем мы с вами заглянем вновь такой, знаете, на специальный ресурс информационный, исходя из которого мы узнаем, что сегодня за день, чем он знаменателен, с какими праздниками можно поздравить людей, которые вас окружают. Ну и заодно итогом этого всего станет у нас розыгрыш сертификата на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Не пропустите. Так что устраиваемся поудобнее. Да, и, кстати, можно добавлять, опять же, в контакт-лист «Радио Красная Армия» в ваших мессенджерах, может быть, в «Макси», либо в «Телеграм». Пишите 922-300-104-6. Будьте наготове. Ну, а мы тем временем встречаем хит от Билли Уильяма. Его «Эго» отправляется к вам.
0: Плюс «Вайб» на Красной Армии.

0: Какие странные, а может быть и не очень странные праздники есть сегодня, чем знаменателен этот день и так далее. Во-первых, хотелось бы начать с чего-то такого подвижного и приятного для здоровья. Сегодня, как оказалось, день музыкальной йоги. Мне вообще, ну, в целом, это направление не то чтобы, знаете, прям сильно интересно, но так уж совпало в моей жизни и получилось, что, да, йога в моей жизни присутствует. Не буду объяснять, что да как да почему, но тем не менее. Так вот, у меня всегда было как бы спокойно за то, что вроде бы это в целом процесс, который же не просто в тишине происходит, да, а он как-то под музыку вроде. Оказывается, сегодня есть прям целый день музыкальной йоги. Необычно, но да ладно. Что сегодня у нас с вами еще? Праздник 13-й кошки. Честно говоря, не знаю, что это, к чему это вообще такой праздник и кого можно с ним поздравить. Может быть, где-то вот у вас на лестничной клетке или в подъезде живет эта сильно независимая женщина. Может быть, вот только ее, если и то. Надо посчитать животных, может быть, их там значительно больше. День устраивания секретиков. Угу. Поэтому все крыски, приготовьтесь. У вас вот есть что-нибудь, да, вот это вот такое вот там пи-пи-пи-пи-пи, пообсуждать друг с другом. Знаете, что сегодня прям целый день ради этого. День привлечения удачи, или как тут написано, make your own luck day, тоже присутствует. Притом такой молодой праздник, 31 год всего лишь празднуется. Но, возможно, сегодня это как раз-таки вот в этот день какие-то, знаете, для привлечения удачи, там, не знаю, ритуалы какие-то вот собираются люди и как-то там, я не знаю, что там, соль на газетку сыпят. Например, я не знаю. Также, что сегодня у нас еще? Так, 13-ю кошку я вам говорил, устраивание секретиков тоже говорил. А, Международный день актера сегодня, вот еще как. Поэтому я уверен, что в ваших коллективах и в ваших, знаете, кармашках с друзьями, давайте так это будем называть, обязательно найдется человечек, который любит поисполнять, поэтому вы смело можете его сегодня с Международным днем актера поздравить. А еще сегодня День Радуги, если вдруг вы не знали. Я как человек, который родился и вырос в городе под названием Радужный, что находится в Хатамансийском автономном округе, я бы хотел сделать следующее. Подарить сертификат в ресторан Максимилинс на 3000 рублей тому человеку, который первым мне напишет знаменитую мнемоническую фразу для запоминания цветов радуги. Пишите в МАКС 922-300-104-6. Ускоряйтесь. Кто будет первым, тот сертификат от нас и получит. Ну, а мы идем далее. Слушаем музыку. Впереди Beowulf Phoenix.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 16 минут, ну и мы продолжаем далее Плюс Вайп, и самое время подвести итоги розыгрыша сертификата Максимилиан. С нами на связи Сергей. Сереж, доброго дня.
2: Здравствуйте.
1: Привет. Расскажи, пожалуйста, как проходит у тебя рабочая неделя, это последняя вот этим летом?
2: Отлично проходит.
1: Ну, то есть, может быть, ты в каких-то делах, заботах, или, судя по уровню твоего спокойствия, вообще, ну, все ровно, все четко.
2: Все ровно, все четко.
1: Если я буду задавать односложные вопросы, ты, собственно говоря, на них будешь и отвечать односложно, верно?
2: Да.
1: Мне нравится такой подход. Тогда вопрос у меня совершенно простой. Давай подытожим нашу игру. Рассказывал, что сегодня День радуги, и попросил озвучить вот эту знаменитую мнемоническую фразу, которая помогает запомнить все цвета радуги в том порядке, в котором они приняты их считать. Итак, пожалуйста.
2: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
1: Да, абсолютно верно. Ну все тогда получается. Спасибо, поздравляю.
2: Пожалуйста.
1: Все, давай.
2: Вам спасибо.
1: Давай, пока. Ну что ж, завтра тоже есть возможность получить подобный сертификат. Каким образом он будет разыгран, узнаем как раз-таки завтра, примерно в это же время. Ну а пока давайте продолжим далее. Слушаем музыку. С нами Ваня Дмитриенко, «Недоступно».
0: Плюс Вайб на Красной Армии.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Во всей своей красе перед нами Ваня Дмитриенко. Один из последних его хитов «Недоступно» называется он, но в Тюмени 12.20 у нас тут все доступно, в том числе и доступна вам возможность получить подарок билеты в кино. Сделаем это чуть позднее, пока же отправляемся вперед, там, где нас ждут Баста и моя Мишель, если я буду танцевать уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Нет, это...
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Гейадзе, вещанная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в

0: Вайб на Красной Армии.
1: Точно, точно, точно. Здесь же опенинг у меня есть в подлоге. Иногда об этом могу забыть. Мерк и Гримонт с нами были только что. Партенопе, как я вообще влюбился в этот хит, если честно, вы не представляете. 12.35 в Тюмени, самое время разыграть билеты в кино. Почему бы и не подарить их самому внимательному и ловко успевающему ответить на мой киновопрос слушателю. Сделаем это именно в течение ближайших нескольких минут. Свои варианты ответов, напомню, присылайте, пожалуйста, в мессенджер Макс или в Телеграм Красной Армии 9 2 2 3 0 100 4 6. Поговорить я с вами вот о чем хотел. Сегодня 26 августа, день рождения у актера Маколея Калкина. И, собственно говоря, это тот самый паренек, который известен всем нам с детства, со времен, когда вот примерно вот это новогоднее телевидение начиналось. И там, значит, показывали фильм «Один дома». Да, главный герой — парнишка, ребенок, которого родители уехали в отпуск и оставили его дома, уехали на каникулы. Так вот, Маколей Калкин был еще и в других фильмах снимался, конечно же, и не только будучи ребенком, но еще и когда повзрослел. Но вопрос у меня как раз-таки про его детскую кинокарьеру. А как называется фильм, а точнее, был там одно время фильм о таком ультрабогатом ребенке. Комедия это была, вот, ну, прям такой богатый-богатый, богатенький даже, если говорить откровенно, богатенький. А вот как звали-то главного героя, которого сыграл Маколей Калкин? Пишите 9 2 2 3 0 104 6. Богатенький кто? Как его звали?
0: Плюс Вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 28, на улице облачно. Днем сегодня, точнее вечером, да, плюс 22, небольшой дождь. Ночью плюс 17 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: Реклама. Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: А другие? Ну, ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Абсолютно верно, это Плюс Вайб, и мы продолжаем далее. И самое приятное время в этом часе у меня лично, это когда я могу вживую пообщаться с людьми. И вот такой случай мне сейчас подвернулся, реализую его целиком и полностью. Давайте познакомимся с Катей. Кать, доброго дня.
2: Доброго дня, у меня вот вдвойне доброе.
1: Да, я согласен с тобой, потому что ты становишься победителем в нашем розыгрыше билетов в кино и, собственно говоря, их обладателем этих самых билетов. Сперва хотелось бы узнать у тебя...
2: Ура!
1: Вот, нет, мне, конечно, нравится, что эмоции у тебя льются через край, можно даже сказать. Но пока давай прибережем этот момент на чуть попозже. Чуть-чуть помаринуем тех, кто нас слышит. Договорились?
2: Договорились.
1: Договорились. Расскажи, пожалуйста, как у тебя обстоят дела с кино? Что ты в последний раз вот смотрела на большом экране? Помнишь?
2: Я ходила на фильм «Майкл».
1: На фильм «Майкл»?
2: Мне очень сильно понравилось.
1: Сильно?
2: Да, про Майкла Джексона.
1: Про Майкла Джексона. Я вот, честно говоря, так и не посмотрел еще. Рекомендуешь?
2: Да, очень.
1: Что ж, ну, ты не первый человек, который рекомендует мне это сделать, но вот именно после твоего совета я прислушаюсь. Все, договорились. Схожу обязательно. А вот фильмы с Маколеем Калкиным, знакомы ли тебе они? Вот как много раз в своей жизни, можешь в десятках сказать, ты смотрела фильм «Один дома»?
2: Ну, раз 8, наверное.
1: Раз 80, я думал, ты скажешь. Раз 8. Ну что ж, да. Да, это вот каждый год на Новый год примерно плюс-минус, плюс потом там еще ностальгия какая-нибудь и так далее, и так далее. Но и был еще один фильм, в котором снимался Маколей Калкин, который сегодня, кстати говоря, празднует свой день рождения. И день рождения, по-моему, это сколько ему, 46 лет? Или я сейчас что-то даже, подожди, вот ради интереса немножечко нашу беседу прерву. Да, 46 лет ему сегодня. Ничего себе, вырос мальчик. Был еще один фильм, в котором он снимался. Про него-то я и спрашивал. А как звали главного персонажа этого фильма про ультрабогатого ребенка? Вот теперь, Кать, не сдерживаем эмоций. Скажи нам всем.
2: Его звали Ричи. Фильм называется «Богатенький Ричи».
1: Да, совершенно верно. Абсолютно верно. Поздравляем тебя, Ричи Рич, если быть точным. Имя и фамилия связаны с деньгами, как, наверное, псевдонимы у людей где-нибудь на Патриарших прудах в Москве. Поздравляю, Кать, тебя с еще раз твоей победой. Желаю тебе отличного дня.
2: Спасибо.
1: Хорошего отдыха, ну и великолепнейшего завершения этого лета. Счастливо. Пока.
2: Спасибо. Всем отличного дня и удачи.
1: Спасибо огромное. И тебе тоже. Пока-пока. Ну, а мы тем временем идем далее. И у нас впереди с вами Джоэл Кори. Послушаем его хит «Whispered». Перед этим Михей и Инна Стил «Туда».
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени по-прежнему плюс 28, на улице облачно с прояснениями, вечером плюс 22, небольшой дождь ночью, до плюс 17 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия».
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.

0: брошенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: 4 и 5 сентября – дни обмена в Бруснике. Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: Сам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

13:00 в Тюмени. Подобрались мы с вами к экватору этого рабочего дня. Ну и, собственно, хочется отметить, что я до сих пор не перестаю удивляться погоде. На улице сейчас +28. Вы как там вообще? Кондиционеры работают у вас еще?

Она одним и тем же вопросом на протяжении уже нескольких месяцев у нас здесь. Ну и, судя по всему, так мужа мы ей и не нашли. Но да ладно, это вот пускай к астрологам, тарологам, ко всем остальным. Как, впрочем, сейчас модные девчонки и привыкли делать. Что же, способ рабочий или нет, не знаю, но хочется пожелать всем, кто в поиске находится, чтобы и стадии активного поиска, и статуса, да, у вас все пришло в стадию «никто больше не нужен». Но только в том смысле, если вы кого-то нашли, а не так, что решили быть одинокими. Страничку философии закрываем, продолжаем далее музыкальную страничку. Впереди у нас диджей Оффенбах, послушаем хит «Miles Away». Перед этим невероятно стильный, музыкальный, крутой, внешне привлекательный Тейм Импала. Вместе с ним певица Дженни, Дракула, прямо сейчас.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: В продолжение этого дня в ближайшем будущем послушаем группу «Серебро». Смотри, но не трогай. Да, вот такие вот строгие музыкальные границы девчонки обозначили. Так что, ну, мы не смотреть, не трогать не сможем. Мы послушаем уже через 3 минуты.
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
3: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
3: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС в Тюмени, ОГНС 7 720 356 8 16+.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13. Jake Bentley.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Вижу континент!
7: СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты дороги, Тюмени сейчас загружено 3 балла. Местами есть затруднения. 11 минут стоит улица 59 Октября, Профсоюзная до Пермякова. Таймырская, Малыгина и Герцена от Мельника до Камышинской улицы. Также пробка на Ленина от Перекопской улицы до улицы Мариса Треза.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, «Джили Манджаро» от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Дивак. Slow down, can't stop thinking. Этот трек услышим с вами через 3 минуты ровно. Никуда не уходите.
0: Реклама.

0: Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

Сорять Том Форд. Если вы меня слышите, свяжитесь с Костой Лакостой. Он, смотрите, как много вам рекламы сделал за это лето, хотя бы даже здесь, на Красной Армии. Cherry Lady называется хит. 13.43 в Тюмени. Продолжаем далее этот обеденно-музыкальный перерыв. И у меня для вас есть несколько приятных таких, знаете, музыкальных остановок, которые я хочу, чтобы вы прям прожили, прошли и, в общем-то, послушали. Впереди диджей Гожа. Послушаем хит Мичи Кода. Этого к нам один из наших диджеев заглянет, диджей Смэш. Также уже в самом ближайшем будущем Келлис Милкшейк, но перед этим Гаязов Бразерс и их летняя история под названием Санта-Личия.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее с нами диджей Smash Bambi. Ну и до финала часа наши любимые хиты. Оставайся поблизости и ничего не пропусти.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет».
5: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321 353 600 091 906.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
2: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Федук, трек, который называется «Губы целуют». Ну и всегда у Федука получается создавать такой приятный, легкий такой оттенок, вроде бы и добрый, но в то же время чуть-чуть грусти. Но не знаю, мне нравится, мне заходит. Даша Русакова далее продолжит день с вами. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Я, наверное, позитивный буду вайбик нести сегодня, потому что меня очень веселит новость, которую я подготовила. Все это случилось то ли в Москве, то ли в Питере, разнятся данные, если честно. Но, в общем, мужчина расплатился улыбкой.
0: Так.
1: И оплата прошла, но такой функции у него на телефоне не было. И денег у него на телефоне не было.
0: Но оплата прошла.
1: Как так получилось?
0: Не знаю, честно говоря. От улыбки
1: станет всем
0: теплей, светлей.
1: Теплей.
0: Светлей. И чуть-чуть денежней, судя
1: денежней.
0: По всему, кому-то.
1: В общем, скандалы, интриги, расследования. Дальше раскрою эту тайну. Тебе желаю классного дня.
0: Спасибо огромное. Счастливо. Пока.
1: Пока. 2 часа в Тюмени. Музыка у нас будет далее своеобразная. Плачу на техно от Анны Асти. Но это все равно веселая песня. А прямо сейчас Jonas Blue Girl на Красной Армии.

На Красной Армии Баста его осень. Да, вайбик в Тюмени уже осенний, но я предлагаю все-таки насладиться зеленью, которой еще предостаточно за нашими окнами, и не торопить события. И можно так сказать, что о зелени, но на этот раз уже о деньгах буду рассказывать далее.

случилось, вообще абсолютно непонятно. И он тоже был озадачен, пока ему не попросил, не позвонил его брат-близнец, который живет совсем в другом городе, и не сказал: «Эй, у меня тут деньги списали с карты, ты случайно не знаешь, что это такое?» И оказалось, что сервис просто перепутал братьев-близнецов и принял одного за другого. Такие замечательные истории происходят в нашей стране. Ну, а что происходит в музыкальном мире, я буду рассказывать в ближайшее время, поэтому не переключайся и делай погромче. Дуэт Avalon Rockstan In My Blood на очереди, а прямо сейчас с нами новинка от Cat's Eye Animal. Это «Красная армия».

0: считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
1: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
2: Покупай у нас Чанган.
1: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
3: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не офята.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Вайп, вайп, плюс вайп.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени к данному часу плюс 30, ветер южный с порывами до 17 метров в секунду. Вечером синоптики обещают небольшой дождь и плюс 22.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди Годнатад, Зерп и 24 Count Golden Fast Friends.

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

сумасшедшая жизнь, будто бы поет про час пик утром в Тюмени. Ну ладно, с утра мы все на взводе, особенно если встали не с той ноги, но есть Саша и Яна, которые проснулись сильно раньше тебя, которые подготовили различные новости, шутки, классную музыку, и все для того, чтобы твое утро было классным, твое утро было бодрым и еще и с подарками. Поэтому уже с завтрашнего дня подключайся с 7 до 10, слушай утреннее шоу Red, участвуй в конкурсах и забирай классные призы и роскошное настроение. Что же касается самых ближайших минут, то с нами своими мыслями поделится Тима Белорусских. Его суперхит так и называется «Мысли». Ну а прямо сейчас

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 30, ветер южный с порывами до 17 метров в секунду. Предстоящим вечером синоптики обещают небольшой дождь и 22 градуса выше нуля.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что замечательное от Филатова, Кэроса и СТ «Там, где рассвет». Минуты с небольшим и услышим этот стопроцентный хит.
0: Реклама.

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321 353 600 091 906.

Тюмени 15 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про, вероятно, главное слово этого года. Пока же давай послушаем парочку отличных песен. Впереди диджей Ивана Мура. Прямо сейчас «Мерк и Кремонт».

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

переживать мухоморы, гладью или смотреть польские короткометражки 1947 года. Ну, что-то вот такое. Ну и получилось так, что слово, которое обозначает что-то редкое, стало, наоборот, популярным и стало настолько распространено, что в российских СМИ было упомянуто за эти полгода аж 60 тысяч раз. Что ж, посмотрим, впереди еще, кстати, полгода, возможно, нишевого кто-то обгонит. Будем обязательно держать руку на пульсе. В плане музыки впереди Джакон Джиган и Ари. В эту ночь у нас здесь все самое топовое и все самое лучшее.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит Дима Урих с бодрым треком «На меня ты не сердись».
2: На меня ты не сердись, уходить не торопись.
1: На таком движе продолжим этот день. Оставайся рядом.
3: Реклама.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: суперхит в твоих динамиках.
1: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
5: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
7: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45555. 5-5.
9: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
10: На

армии. Только что Настя с большим хитом «Царица». Стало интересно, как дела у Анны. Она, оказывается, приобрела конюшню, целых 28 лошадей. Мечтала об этом с детства и очень довольна. Ну, а для тех, кто в детстве мечтал стать Человеком-пауком, у нас хорошие новости. Ты можешь сгонять на новый фильм франшизы за наш счет в кинотеатр, еще и взять с собой друга или подружку. Ну, а чтобы получить приглас, слушай программу «Плюс Вайб» завтра с 12 до часу. Отвечай на вопросы.

0: Реклама.
1: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
2: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00. Выборка.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
2: Хочешь новенькое авто или квартиру?
3: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
2: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf.
3: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
2: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
4: Вайп. Вайп. Плюс вайп. На

16 часов в Тюмени. Ты знаешь, пока мы с тобой работали, ученые вывели идеальный график отдыха для мозга. Поделюсь им далее. Сначала послушаем парочку роскошных треков.

Танцую на рабочем месте. Это Light It Up от Major Lazer на Красной Армии. Роскошная тема. Тем не менее 16 часов и 7 минут. Еще какое-то время осталось до финала этого рабочего дня. Я думаю, что тебе пригодятся советы от ученых, которые в очередной раз провели исследование и в очередной раз, выяснили, как же все-таки правильно отдыхать. Так вот, они советуют каждый час прерываться на 5 минут, потому что концентрация человека держится максимум 60 минут, ну а дальше мозг уже просто отключается. Смысла работать дальше нет, поэтому обязательно 5-минутки себе устраивай, чаек, кофеек, соцсети, ну или просто сделай громче и наслаждайся роскошной музыкой. Впереди Broken Strings от Алана Уокера, а прямо сейчас Мия Бойко, экспонат на Красной Армии. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно.
4: Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов-лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов-лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.

0: 17 августа утреннее шоу Red возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 28, ветер юго-западный с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером синоптики обещают небольшой дождь и плюс 23.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди восхитительный трек, это «Whisper» от Джоэла Кори. Такая атмосфера, знаешь, летнего лагеря, наверное, дискотеки. В общем, будет классно буквально через минуту с небольшим.
0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
4: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
3: Кто? Горыныч?
4: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
3: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
5: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Шоу Гейерадзе. Вещанная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29-40. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

Красноармии «Серебро» с темой «Смотри, но не трогай». Им приятная такая расслабляющая песня. То, что нужно перед концом рабочего дня. Сейчас как саккумулируем силы на дорогу домой, как поедем домой. Ну, а там можно прям-таки с порога сказать Алисе: «Алиса, включи радио Красноармии», и тогда классная музыка будет у тебя сегодня звучать без практически перерыва, практически в режиме нон-стоп. А еще можно поставить нас вместо будильника, и тогда завтрашний день и все следующие будут начинаться с потрясающих музыкальных миксов, что, я думаю, безусловно, настроение будет удерживать в хорошем таком приятном тонусе. Дальше как раз-таки Guru Josh Project и Infinity 2008. Кто-то вспомнит что-то хорошее для себя, кто-то, может быть, откроет этот трек впервые. В любом случае, стоит того, чтобы дождаться. Ну а до этого главный хит этого лета по Индии Хчой Мод Шаде на Красной Армии. Классного

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 29, ветер юго-западный с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к 6 ожидаем небольшой дождь, плюс 23, ночью тоже осадки и до плюс 17.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь прозвучит пикантная тема «Мичико» диджея Годжа.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

Тюмени 5 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, что поможет провести эту осень с кайфом. Пока же коротаем летние денечки под лучшую музыку. Не переключайся.

скажу по секрету, это номер один в моем личном топе. Что же касается кино, так сразу не отвечу, но знаю, что осенью многие пересматривают фильм «Сумерки», по крайней мере, мои друзья и знакомые так точно делают, а в этом году можно будет посмотреть даже в кинотеатре, потому что «Сумерки» по всей стране будут показывать на больших экранах, и в Тюмени этот марафон начинается 13 сентября, и последующие части с промежутком в один месяц будут выходить, поэтому за компанию я бы даже сходила и посмотрела. Очень люблю первую часть «Сумерек». Мне кажется, она просто потрясающая. И саундтрек там тоже классный. Остальные, ну, так как бы соу-соу, ничего личного. Но если кто-то позовет, то за компанию схожу. Дальше слушаем Дэйви Тэрмс, «Rain Dance». Эта тема вполне могла бы стать саундтреком к «Сумеркам», либо другой какой-то вампирской истории. Ну, а прямо сейчас группа «Градусы», «Кто ты?» Это прям классическая российская комедия. Прямо сейчас на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди большущий хит «Ловлю». Это Holy Flame, группа Iowa Dolls.
2: Куда глаза твои ловлю, пусть все улетают, птицами на юг, улыбаюсь чаще и даже
1: гаю. А чуть позднее послушаем новости Тюмени, так что не переключайся.
3: Реклама.
4: С первого взгляда – стиль. С первых километров – комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской, 11. Будь первым. Звони 521-30.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
3: Застройщик ОСЗСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: 12.23 с выпуском новостей в студии Николай Антонов. Тебе слово.
1: Добрый вечер. Новый скейт-парк откроют на Вознесенской набережной в Тюмени. Здесь могут кататься на скейтбордах, BMX и роликах как опытные спортсмены, так и те, кто только начинает осваивать экстремальные виды спорта. Об этом сообщили в администрации города. Открытие состоится 29 августа. Гостей ждут выступления профессиональных скейтбордистов и BMX-райдеров, эффектные трюки и музыкальное сопровождение. Капремонт 450 домов запланировали в Тюменской области на следующий год. В них обновят 650 конструктивных элементов. Как сообщили в правительстве региона, фонд капремонта уже начал заключать договоры, чтобы подрядчики могли подготовиться к работам. В перечень их задач войдут оценка технического состояния многоквартирных домов, разработка проектной документации, проведение капитального ремонта инженерных систем, крыш, подвалов, фасадов, фундаментов, замена и ремонт лифтового оборудования. В Тюменской области специалисту с навыками работы с искусственным интеллектом предлагают 60 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Тюменская линия» в сервисе ХХРУ, работодатели отмечают важность того, чтобы нейросети были реальным рабочим инструментом, а не просто забавой. Также указывают на навык факт-чекинга при работе. Наиболее высокие зарплатные предложения для специалистов с такими навыками в ХМАО «Югре», где сотрудник может получать до 140 тысяч рублей. При этом максимальные суммы в отдельных вакансиях могут достигать 250 тысяч рублей. На этом у меня все. Далее на «Красной армии». Музыка.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, в Тюмени 5 баллов. Движение особенно затруднено на Осипенко вдоль 50-летия Октября от Немцова до Одесской, еще на Мельникайте от Жигулевской до Республики и на Ленина от Симакова до Мариса Тереза. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи!
2: Спонсор программы «Автоград» – официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
3: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, кроссоверы «Белджи» от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте! Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящий трек от Мэри Гу. Настоящие.
5: Все дороги ведут наши встречи. Все мое найдет меня точно.
1: Послушаем этот трогательный текст полностью через две минутки.
5: Я могу быть какой хочется.
0: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521 300.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
1: А другие?
2: Ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

Maybe от The Second Voice. Трек стартовал с 13-й строчки главного тюменского чарта. Выборка – это отличный результат. И все благодаря тюменцам, которые голосуют на сайте. Присоединяйся, если ты еще не в теме. Заходи на сайт redarmy.fm. Регаться не надо. Просто ставь лайки песням, которые тебе нравятся. Мы сами решаем, что сейчас в тренде. Самые залайканные темы попадут в 20-ку.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет парень-рекордсмен. Ему одному в свои 20 удалось собрать лужники. Ваня Дмитриенко.
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: Ровно 3 минуты эта тема в твоих динамиках. Не переключайся.
3: Реклама.
4: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиадзе, вещанная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
10: Sequoia парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia парк.
11: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк». Неоферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
13: Главный тюменский
14: какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: Naked и Circa Waves, Sweet Emotion на Красной Армии. А еще здесь появился Сергей Белярский. Привет!
1: Привет! Слушай, вышел трейлер сериала «Братья» с Вуди Харрельсоном и Мэттью МакКонахи.
0: Я читала, да.
1: Я в шоке. Мимо меня эта история прошла просто. Расскажу, наверное, подробнее попозже, но...
0: Ну, закинь удочку-то, они же... Они дружат 30 лет.
1: Да, дружат очень долго, и, возможно, они братья, да. Реальные братья.
0: Да.
1: Ну, мне кажется, это уже такая, знаешь, подогревочка идет, потому что, ну, давно бы сделали тест на ДНК.
0: Ну, может, они...
1: Стесняются.
0: Не любят делиться своим биоматериалом, понимаешь? Ой, звучало отвратительно.
1: Ну что, волосы, пожалуйста, волос отдал, все, забирайте. Ну, мне кажется, подогревает, но вообще история прям индийская, да, такая?
0: Да мне вообще нравится, что они 30 лет дружат, два великих актера.
1: Я правда не знал, я только вот прочитал сегодня, я так, ого, прикольно. И у них синергия классная была в «Настоящем детективе».
0: Да.
1: Ну, да, подробнее расскажу чуть попозже про новый сериал. Тебе пожелаю хорошего вечера.
0: И тебе пока.
1: Пока. 6 часов в Тюмени. Ну что, минула у нас половина недели. Да, далее у нас дела будут нерабочие. Будем отдыхать под классную музыку. Послушаем Мерк Кремонта «Партенопе».

отца и на Красной Армии Animal. Ну и еще расскажу про одну новинку. Вышел трейлер сериала «Братья» с Вуди Харрельсоном и Мэттью МакКонахи. Он рассказывает о дружбе двух актеров, которые в один момент узнают, что происходило, что приходится друг другу братьями. История основана на теории из реальной жизни. Мама Мэттью МакКонахи рассказывала, что была крайне близка с отцом Харрельсона. Сами актеры также дружат уже долгие годы за пределами съемочной площадки. Премьера сериала состоится 23 сентября. Ну, что хочу сказать. Ждем. Я думаю, история будет интересная. Тем более, у актеров действительно очень крутая синергия. Наверное, за счет вот их такой многолетней дружбы. Мы же далее будем расслабляться, отдыхать и все это в компании любимой музыки. Насладимся вещицей от Pink. Get the party started. И уже сейчас появится моя Мишель с пластинкой «На малиновой луне». В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит крутой трек 8-901. Ольга Серябкина, Дима Урих.
2: Дай мне свой номер, бандит.
3: 8-901.
2: Я не брала никогда.
3: Или 902.
1: Буквально через 3 минуты, ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей.
4: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
5: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
4: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
5: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
4: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
5: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС. Воротилинь. ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
6: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
7: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51 87 37.

0: 50.
1: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не
5: офята. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Тонов Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. Школы и детские сады Тюмени готовы к новому учебному году. Выездная комиссия оценила организацию учебного процесса, санитарное состояние, пожарную безопасность, защищенность и многие другие показатели. Специально созданные рабочие группы проверили более 260 объектов, отмечают в Тюменском времени. Большая работа проделана и в части привлечения новых кадров в образовательные учреждения. Задача – сделать максимум для того, чтобы закрыть все вакансии и полностью сформировать штат. Тюменская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино» 29 августа. Зрителям бесплатно покажут 4 фильма «Ангелы Ладоги», «Буратино», «Чебурашка 2» и «Малыш». Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. Среди участников акции 84 муниципальных учреждения культуры. В Тюмени картины представят в молодежном центре «Дзержинец». В прошлом году кинозал региона посетили почти 15 тысяч человек. Олимпийский чемпион по боксу и уроженец Тобольска Тюменской области Рахим «Машина» Чахкиев примет участие в новом сезоне шоу «Титаны». Боксер будет проходить задания, придуманные искусственным интеллектом. Главный приз – 10 миллионов рублей. Об этом «Урару» рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ. Чемпиону 43 года, он начал заниматься боксом в возрасте 12 лет. Спортивную карьеру завершил в 2017 году. В 2019 его назначили вице-президентом Федерации бокса Республики Ингушетия. На этом у меня все. Далее на Красной Армии. Музыка.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 25 градусов, местами дождь с грозой. Завтра днем также ожидаются небольшие осадки и до 20 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: На дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 6 баллов. Основные затруднения на Тобольском тракте от Тимофея Чаркова до Судоремонтной. Время проезда 23 минуты и 18 постоим на Осипенко 50-летия октября от Немцова до Одесской. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, легендарные «Джили» от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку Fast Friends. Это ZERP и 24K Golden. Уже через полторы минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
2: С первого взгляда – стиль. С первых километров – комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской, 11. Будь первым. Звони 521-30.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиядзе, вещанная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

На Красной Армии градусы на ресницах, ну а рядом с утренним шоу Red время не просто замедляется, оно ускоряется наоборот, потому что в компании этих ребят время пролетает действительно незаметно. Встречай Сашу Самойлова, Яну Кушнир уже завтра с 7 до 10, проведи утро с пользой, ну а вечер проведем в компании музыки. Dead Blonde на подходе, внезапно мальчик на девятке, и уже сейчас появится Another 54 Ultra Talk to You. В Тюмени 18 часов 47 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 26 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем тоже вероятны осадки и до 20 градусов тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек AEIOU Оливер Хелденс, Крайдер, The Young Punks. Всего через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: Топ-50.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УАЗ ЗПС в ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
0: На кр...

Тюмени 7 часов. На дорогах у нас 6 баллов, затруднения равномерные, главное на Осипенко и 50-летие октября, но с классной музыкой оно пролетит моментально. Манхэттен прямо сейчас.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Армии Акмарио. Крутая тема, любовная. Ну, не знаю, ждем ли его в главном тюменском чарте Выборка. Все зависит только от тебя. Так что успевай оставить свой голос до пятницы на нашем официальном сайте redarmy.fm. Ну и, кстати, в пятницу главный тюменский чарт Выборка будет не в 19.00, а в 18.00. Так что присоединяйся, насладись двадцаткой лучших. Ну, а мы пока будем продвигаться вперед. Впереди у нас French Montana, Max B, Ever Since You Left Me. И уже сейчас послушаем яркий хит этого лета «Jamaican» Хьюжелы Солта. В Тюмени 19 часов 11 минут. Всем отличного вечера!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Fast Boy с треком Music Sounds. Через 3 минуты ровно.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
3: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
4: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2020.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.

0: Реклама.
1: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
2: Покупай у нас Чанган.
1: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
3: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не
4: офята. Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
3: ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
6: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
7: Секвойя парк, веревочный парк, один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
8: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
9: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
10: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
8: Есть даже логопеды и психологи.
10: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
11: Медицинский центр М+.
12: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
13: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
12: А другие?
13: А другие? Ждут доставку.
14: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
12: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
14: Купил и отдыхай спокойно.
15: Тимофея Чаркова, 60.
16: Главный тюменский.
17: Какая же песня на этой неделе становится главным хитом? Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

на Красной Армии, Люсь Чеботина, зеленые глаза. Ну, а завтра утром здесь, на Красной Армии, появятся Кари и Серые. Да, это Саш Самойлов и Яна Кушнир. Утреннее шоу Red специально для тебя с 7 до 10. Присоединяйся обязательно. Кстати, будь чуть активнее, потому что ребята раздают билет в кино. Это все-таки интересное времяпрепровождение, так что подключайся, не пропускай. Ну и далее также не пропустим Эйви, Meet Me in the Dark. И прямо сейчас послушаем трек Федука «Моряк». В Тюмени 19 часов 43 минуты. Всем хорошего вечера.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: С 3 мартика и Асти «Бриллиант». Менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
8: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Ступай!
9: vk.com/redarmyfm

Тюмени 8 часов. И мы продолжаем этот вечер в компании любимых треков. Уже скоро появится Карли Рэй Джепсон, Call Me Maybe, и прямо сейчас The Bolzes с пластинкой Magnetic.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Классная позитивная история на Красной Армии. Call Me Maybe. Карла Рэй Джепсон. Ну, с позитивом и завтра будет все в полном порядке, если включишь Красную Армию с 12 часов. Именно в это время стартует программа «Плюс Вайб». Присоединяйся, подними себе настроение, получи подарок и продолжи рабочий день уже в приподнятом настроении. Да, побудем с 12 до часу здесь, на Красной Армии. Будем тебя ждать. Далее дождемся историю One Republic, Give Me Something. И прямо сейчас мелодичная вещица Мичико от диджея Гоха. В Тюмени 20 часов 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю Гёла Джонаса Блу. Этот яркий саунд зазвучит на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем также до 20 тепла, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем Мадонну, Мартина Гаррикса, «Бизар». Полностью послушаем этот дуэт на Красной Армии через 2,5 минуты.
0: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзе, вещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
10: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
11: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
12: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Армии настоящий привет из прошлого. Animal Jazz, три полоски. Мне снова 17, я в универе с гитарой пою эту песню. Это просто фантастика. Спасибо огромное нашему музыкальному редактору. Снимаю шляпу, как говорится. Ну а если хочешь чего-то нового, то залетай в нашу группу во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Заглядывай, не пропускай ничего важного, интересного, свежего, нового. Всем этим делимся с тобой в нашей группе. Также, кстати, и в нашем канале Радио Красная Армия, все так же. Далее для тебя будет не менее крутая музыка, так что оставайся вместе с нами. Зовут меня Сергей Белявский. Всем классного вечера.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ну, ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
4: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
6: Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
10: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: 18 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 20 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк.

0: спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
7: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
7: Ступай!
8: vk.com/redarmyfm.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
1: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиядзе, вещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

люди все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.